больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

оказаться рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком.

с конца. Выруливать мотивчик под бокальчик венца. Я знаю один запрещенный аккорд. Возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей женой.

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали! Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз, два, три, четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

побольше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение

0: инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Комета.
1: Всем привет! С вами Александр Добронравов. Желаю всем слушателям радио Комета FM здоровья, благополучия, успехов и много новой хорошей музыки.

0: планета.
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Слышать. Радио Комета.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект.

Там, где ты. Там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка.

0: Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: городе и районе 9:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наш

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Комета.
1: Танцую, как будто океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Под грустный бэк я отпускаю нашу любовь, только здесь я оттанцую всю свою боль.
0: Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень продолжается, друзья. Сегодня еще у нас день командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Так что, если среди ваших коллег есть человек, который любит командовать, надо его поздравить. Ну или хотя бы сегодня с ним не спорить. Пусть командует. Ну а теперь рубрика, которую вы ждете.
0: Гороскоп.

чести русского не предай. Не ступили бы мы за край, да подталкивают враги. Русский русского выручай, русский русскому

Душу русскую сохрани, землю русскую сбереги. В окаянные эти дни русский русскому помоги.

0: забудь, русский русского не предай. Русский русского не забудь, русский русского не предай.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Шикарное время продолжается. Первый час почти закончился, завершился. Но мы сегодня до 14.00, не сегодня, ежедневно. Ежедневно, с понедельника до воскресенья, с 12 до 14.00. Итак, что же там у звезд? Начнем мы, давайте, с Ксении Собчак. Она, в общем, вступилась за певицу Зиверт после критики ее шоу «Где-то в ретро». Собчак написала в своем телеграм-канале, что артистку критикуют из-за значительных вложений в концерт, но подчеркнула: «Зиверт заработала эти деньги сама». Нравится вам певица Зиверт? Мне очень нравится. А от женщины, которая подарила столько радости и гордости за отечественных исполнителей, отстаньте ради всего святого, заявила Собчак. В общем, Зиверт, кстати, тоже не осталась в долгу и назвала своих недоброжелателей глупыми людьми. Вот такая вот перепалка в шоу-бизнесе произошла. А вот Ольга Бузова, похоже, решила не ругаться, а работать. Она станет ведущей премии «Люди года 2026», по версии глянцевого журнала «ФИБИ» или «ФБ». Как правильно. Церемония пройдет 19 октября в ресторане «Боярский» в Москве. Среди приглашенных Дмитрий Дебров, Игорь Крутой, Елена Север и другие звезды. У Бузовой, кстати, очень вообще насыщенная осень. В общем, 2 октября она отыграла шоу, юбилейное шоу «Разрешаю себе» на Лайф-арене и собрала там 11 тысяч зрителей. Так что Ольга теперь не только поет, но и ведет программы. Ну а если вы забыли наш номер телефона, давайте я напомню. Но прежде чем я напомню, я вам скажу, что я вернусь к вам в следующем часе. Зафиналит Лабучи, а стартанё в следующем часе у нас «Любовь и точка». Не переключайтесь.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8 916 244 00 44.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Рабочий полдень в эфире, 13.02. Всем огромный привет, кто присоединился. Я Зуля Дюкова. Ближайший час.
1: Рабочий полдень на комете.
0: И я перехожу к вашим заявкам. И она от наших постоянных слушателей. В общем, пишут ребята из компьютерной мастерской, которая находится на Земской, 14. Они, как всегда, в работе чинят, настраивают, спасают технику и просят поставить песню для своего дружного коллектива. Money for nothing. Прямо сейчас делайте громче. Классная песня, зажигательная, а я наушники даже не буду снимать. Вы слушаете радио Комета 92.6 FM, и это рабочий полдень по вашим заявкам.
1: Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес Чехов. Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Шикарное время продолжается. Сейчас давайте посмотрим, что же у нас в Чехове будет. А будет у нас для тех, кто любит комедии, в ДК «Дружба» 11 октября 18:00 покажут спектакль «Сваха. Его сиятельство» по пьесе «Цигарели» с музыкой «Кончели». Интрига, тайный, тонкий юмор, все лучших традициях, возраст 12+, цена от 800 до 2000 рублей. Теперь немного о будущем. В ДК «Дружба» 25 октября выступит у нас Стас Пьеха. Концерт начнется в 18:00, билеты от 2500 рублей. А 18 октября там же концерт вокальной группы «Веда» с оркестром «Серебряные трубы». Начало в 16

0: 18.00. В общем, будет очень весело. Ну а сейчас я перехожу к вашим заявкам.
1: Рабочий полдень на комете.
0: Анатолий пишет, наступил наконец-то четверг. И у меня прямо вот по этой же песне, точно так же, как написано, как спето в этой песне, рюмка водки на столе, Григорий Лепс. Отличного отдыха, Анатолий. Спасибо большое за вашу заявку. Делайте громче и наслаждайтесь Григорием Лепсом.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8 905 77

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Продолжается шикарное время, 13:37, осталось 20 минут, чтобы послушать ваши любимые композиции. Я напомню, номер телефона у нас остается неизменным, 8-916-244-00-44. Также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте, в информативный канал радиостанция «Комета» 92.6 FM, а еще на lapasnya.ru. Там горячие новости ежедневно, друзья. Ну и я перехожу, конечно же, к вашим заявкам.
3: «Комета» – первое чеховское радио.
2: Следующая заявка от Андрея. Добрый день, Андрей. Для Андрея прозвучат сейчас две композиции: Army of Lovers, Ride the Bullet и Дельфин 713. Спасибо большое. Прямо сейчас наслаждайтесь. Вы слушаете радио «Комета», и это программа «Рабочий полдень» по вашим заявкам.

0: реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Завершается наш рабочий полдень по вашим заявкам. Спасибо, что со мной были эти два часа. Четверг у нас день мудрый. Не гоните лошадей. Сделайте то, что давно откладывали. Позвоните кому-нибудь, о ком думали, например. Или тому. Не обязательно девушке, можно мужчине позвонить. В общем, и не забудьте про глаза. Сегодня же у нас день зрения. В общем, отведите глаза от экрана хотя бы на минутку, друзья. Всем огромное спасибо за ваши заявки. С вами была Зуля Дюкова и Радио Комета 92.6 FM. Всем хорошего четверга, ну и легкого вечера, друзья. До встречи, до субботы. В это же время в 12.00 по московскому. Всем огромное спасибо и пока.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Согласно производственному календарю, на 26-й год в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Единственный государственный праздник месяца – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 26-м году он выпадает на среду. Длинных выходных в ноябре не будет. Рабочая неделя со 2 по 6 ноября окажется разорванной праздничным днем на две части. После праздничной среды россияне вернутся к обычному графику. 5 и 6 ноября будут рабочими, а 7 и 8 ноября – стандартными выходными. Соискатели в России вдвое чаще стали искать вакансии в сельскохозяйственной отрасли. Число откликов выросло на 110%, а среднее зарплатное предложение достигли 77 тысяч рублей. Исследование проводилось в январе-сентябре 2026 года. На втором месте – автожестянщики. Мастера по восстановлению кузовных деталей авто с ростом откликов на 102% и средней зарплатой в 138 тысяч рублей. Замыкают тройку дорожные мастера, плюс 89% откликов и среднее предложение в 137 тысяч рублей. Такие специалисты организуют работы по строительству, ремонту и содержанию дорог, контролируют их качество и соблюдение сроков. И в завершении выпуска. Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века. Оно появилось, использовалось, но не прижилось. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. 200 лет назад такого не случилось, поэтому слово закрепилось в русском языке только в настоящее время. Это слово можно было встретить в контекстах из серии «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук», и тогда имелось в виду записная книжка. Но это слово не вошло в обиход и не прижилось. Сейчас оно существует, но уже с другим значением. Специалист отметил, что заимствования сопровождали русский язык на протяжении всей его истории, ведь все языки находятся в постоянном контакте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68. 68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите,

0: Ненастоящее.
1: Ненастоящее. Ненастоящее. Ненастоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Болезный настрой. Санный Данрой.
5: Санный Данрой.
6: Всем добрый день, меня зовут Анна Данрой, и с вами, как всегда, в четверг, 15.00, моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. И мои настройки полезные для вас, как всегда, будет очень интересно, но особенно сегодня. Почему? Потому что у нас сегодня гость в студии. Сегодня гость в студии у нас Дмитрий Любимов. Это один из моих таких старинных приятелей. Дим, привет.
7: Привет, Ань.
6: Это такой из моих старинных приятелей, с которым мы познакомились в 2017 году. Мы с ним там проходили, ну, можно сказать, одно обучение у одного киргизского шамана. Так мы аккуратненько так это скажем. Мы больше эту тему особо затрагивать не будем, потому что Дима чем уникален и интересен. Мне нравятся люди, которые залезают в разные направления этой жизни и ищут истину. То есть, знаете, вот, например, вам сказали, что вот надо идти туда. И все толпой пошли, и все там всю жизнь ковыряются в одном направлении. А вот мы с Димой чем похожи, и я люблю таких людей, которые в разных направлениях роют, в разных направлениях смотрят. И чем еще уникален этот человек, он выбирает для себя необычные аспекты жизни, с помощью которых выкарабкивается сам из кризисных ситуаций и помогает людям. Дим, вот в двух словах расскажи, какая цель твоя появления на радио?
7: Моя цель сегодня поделиться своим опытом, как я, казалось, вроде шел к такой большой мечте и, казалось бы, даже к ней полностью присоединился, но в итоге обнаружил себя в глубоком кризисе, из которого очень сложно вообще что-либо сделать. То есть довел себя до такого состояния, что не хотелось делать абсолютно ничего. Даже отдых никакой не помогал. И сегодня я хотел бы поделиться вот, ну, моим
6: инструментами,
7: да, способом, как я выбрался из этого кризиса.
6: Здорово. Смотрите, я сразу вот хочу представить. Дим, может быть, ты сам представишься? Вот кто ты вообще? Вот у тебя вот есть презентация, я просто вот ее сейчас открыла, но мне кажется, ты квестолог, предприниматель, психолог, преподаватель.
7: Ну, вот прям... Есть такое, да. Ну, действительно, очень бурная биография, поэтому я попробую ее сузить до того, что, может быть, нам сегодня станет интересным. Вот. И вот ты затронула тему того, что я всегда ищу большое количество ответов. Здесь я хочу себя подсветить, как я преподаю для подростков ТРИЗ-педагогику.
6: Что такое?
7: ТРИЗ – это теория решения изобретательских задач. Это теория, которую разработал наш соотечественник в прошлом веке, Генрих Саулович Альтшулер. И она как раз про то, что нету одного правильного ответа. Чтобы всегда ребенок и взрослый, чтобы мы всегда искали как можно больше различных вариантов решений. И в каждом из них видели уникальность.
6: Как интересно. А ты это прям преподаешь?
7: Да, вот сейчас у нас стартует курс при Высшей школе экономики. Это вот как раз он про ТРИЗ и для подростков.
6: То есть ты преподаешь при Высшей школе экономики, получается?
7: Да, есть УНИК плюс, это дополнительное образование. Вот. И там мы сейчас вот запускаем как раз этот курс. Ну, я еще не преподаю, мы его стартуем. Но я до этого практиковался со своими там детьми в рамках своего детского клуба.
6: Как интересно. Вот. Я бы даже сама поучаствовала, если честно.
7: Я для взрослых тоже провожу мастер-классы периодически. И, в принципе, ТРИЗ – это неотъемлемая часть моей жизни. Я везде ищу какие-то новые решения и способы. И в рамках других проектов. Вот. Ну, что еще по себе бы хотел подсветить? Я всегда психолог. Ну, это и мое образование, и призвание. И вообще я люблю работать с людьми, я люблю помогать людям. Я люблю анализировать самого себя, искать какие-то новые в себе грани, комнаты. Вот, я квестолог.
6: Вот это интересно, да. Но это мы отдельно затронем эту тему. То есть ты проводишь квесты. Вот мне это отдельно тема интересна, потому что, ну, для меня квест это такая, развлекаловка. Пойдемте-ка поразвлечемся. А у тебя это связано именно с психологическим каким-то моментом.
7: Да, именно так. То есть последовательность была такая. Я вначале начал учиться на психологию. И, в общем-то, в рамках этого появился метод квестолога.
6: Ну да, мы об этом как раз вот в следующий выход и поговорим. Вот. И еще ты предприниматель, да, что у тебя?
7: Это призвание. У меня детский клуб, ну и у меня ивент-агентство. То есть предпринимательство, оно во мне живо. Я все время думаю, что из чего можно сделать, как здесь можно заработать и так далее.
6: Я поняла. То есть, в принципе, вот эти все моменты, на этом ты зарабатываешь, получается?
7: Да. Да, конечно.
6: Ну, то есть это монетизированное хобби, я так это
7: могу назвать. Монетизированное хобби, точно.
6: Отлично. Да. Вот это то, к чему пришла я, это то, к чему пришел Дмитрий, поэтому он здесь.

здесь. И я вас уверяю, будет сегодня очень много интересного. И напоминаю, кто только что включил ваши радиоприемники, вы находитесь на радио «Комета» 92,6 FM, «Волна». И если у вас есть какие-то вопросы к Дмитрию, ко мне или вообще какие-то возмущения, то мы будем с вами это все обсуждать. И по телефону 8-916-244-00-44, это мессенджер «Макс». Либо можете писать смс, либо звонить, когда я не буду в эфире. Я обязательно отвечу вам, и мы с вами все обсудим. Открывает нашу программу, как всегда, песня обо мне, которую я написала вместе с искусственным интеллектом. «Волна» Анны Донро. Имею право ее раз в неделю поставить на свою. В своей передаче. Итак, полезный настрой с Анной Донрой. Не переключайтесь, я скоро вернусь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой.
5: Ценный Данрой.
6: Ценный Данрой.
7: И продолжается наша программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня у нас гость в студии. Сегодня у нас в студии Дмитрий Любимов. Это квестолог, необычный предприниматель. Трис предпедагогикой занимается для подростков в высшей школе. Высшей, еще расскажи, как называется?
8: Ну, это при высшей школе экономики есть УНИК плюс. Это дополнительное образование.
7: Угу. Ага,
8: ну,
7: то есть там...
8: в общем, привычки.
7: И психолог, да. Почему он здесь? Повторю для тех, кто только подключился к нашему эфиру. Это человек, который необычными способами выходит из кризисных ситуаций, выходит сам и учит этому других людей, и именно преподает на профессиональном уровне. Вот, поэтому у него есть чему поучиться, и даже мне, который, казалось бы, тут все знает. Вот. Итак, Дим, очень интересно с тобой пообщаться на тему вот... на тему квест-трис педагогики для подростков. Вот расскажи, что это за... А, подожди, мы с тобой про квесты.
8: Про квесты, да.
7: Про квесты. Давай про квесты.
8: Вот, собственно говоря, квесты появились после психологического образования, и в процессе работы с людьми я понял, что когда идет восприятие того, что происходит вокруг через игру, через квест, то многие барьеры и какие-то установки уже не становятся такими значимыми. И проще преодолеть какое-то препятствие, когда ты воспринимаешь это как игру, а не какую-то суперсерьезную, серьезную, важную жизнь, которая проходит только один раз.
7: Ну, то есть, вот. Смотри, для меня квест — это просто, например, вот поиграть, расслабиться, отдохнуть, найти какую-нибудь там вкусняшку в конце пути. То есть, в каком ключе у тебя вот эти квесты проходят? Как это происходит?
8: Я скажу. Дело в том, что если копаться в этимологии слова квест, то это, ну, понятно, что мы тоже воспринимаем всякие квест-комнаты, есть игры, но если совсем копнуть в корень, то квест — это исполнение рыцарского обета. То есть это 12 подвигов Геракла, там приключения, ой, в смысле, подвиги наших там богатырей, поход за священным Граалем. Вот это все квест.
7: А, вот все, прям, я поняла, глубоко так.
8: Да, да. Но если мы перенесем на наши реалии, когда уже нет там драконов и принцесс, которых надо спасать, то исполнение...
7: Ну, что это нас спасать не надо? Ну, мы принцессы-то, мы есть. Спасать пока некому.
8: Согласен, да. Вот. И, по сути, если перенести на современные реалии, то это, в общем-то, так как уже нет какого-то сюзерена, которому надо эту клятву давать, то это, в общем-то, поиск собственного пути.
7: Ну, то есть, вот в каком ключе, например, у тебя вот развивающийся психологический квест? Вот, ну, как он выглядит?
8: Квест, у меня разные форматы. Что-то происходит в онлайн-формате, то есть, где люди заполняют анкету, да, исходя из этой анкеты, я и мои коллеги, мы готовим некий сценарий этого квеста, подготавливаем специальные задания, которые человек выполняет. Человек их выполняет, их отписывается, и мы, исходя из этого, корректируем. Но я всегда говорю, что главный квест, конечно, заканчивается, когда вот наша подготовленная программа подходит к финалу. Потому что в данном случае моя задача, как квестолога, только запустить этот процесс, чтобы человек воспринимал... То есть игра — это не что-то важное, неважное, серьезное, несерьезное, а это состояние, в котором мы видим то, что ранее не замечали, например.
7: А, поняла. То есть ты вытаскиваешь за счет квеста свои вот эти внутренние психологические блоки.
8: Внутренние вытягиваю в нужное состояние. Да, в этом состоянии человек наконец-то видит уже свой квест. Он видит, куда не надо идти, а куда наоборот надо. Вот в таком
7: ключе. То есть у тебя вот этот квест, он завязан как раз с психологическими вот этими моментами. То есть основа все равно идет в психологии, и на основе этого уже вот эти игры.
8: Да, ну не могу сказать, кстати, что первично, потому что иногда вот, бывает запрос, вот нам превратите это в игру. А иногда не все нужно превращать в игру. Нужно просто, наоборот, человека поместить в игру и посмотреть, как он себя в ней ведет. Вот и все. И не нужно ничего придумывать.
7: Не нужно изобретать велосипед.
8: Конечно.

0: Хорошо, это онлайн-формат, это я поняла. А в офлайн-формате как это выглядит?
1: В офлайн-формате мы периодически делаем выезды, то есть это квест уже в полях, иногда там где-то живем в палатках, где-то в каких-то центрах, да, ну, как бы в каких-то домах отдыха, скажем так.
0: Это на несколько дней?
1: Это на несколько дней, это выездной квест, и там люди, ну, базовый мой там квест-перезагрузка, он заключается в том, что в течение недели мы должны создать свой город, можно сказать, такое мини-государство, и это позволяет человеку попробовать себя в разных ролях, то есть это большая такая песочница. Вот, то
0: на
1: есть,
0: сколько дней выезжаете?
1: Ну, как правило, не больше 7 дней. То есть
0: неделька.
1: Неделя, вот. И в ходе этого человек может там попробовать себя совершенно разных ролях, для которых, ну, которые сложно попробовать в обычной жизни.
0: В обычной жизни.
1: Да, например, я хочу попробовать, я всегда мечтал провести там мастер-класс по кулинарии. Mm-hmm. Чтобы провести мне его, мне нужно там арендовать зал, там дать какую-то рекламу и так далее. А здесь вот, пожалуйста, есть люди, ты можешь это попробовать и посмотреть, как оно пойдет, получить какую-то обратную связь в безопасной обстановке, скажем так.
0: Слушай, как интересно. Дим, очень интересно. Слушай, я вот хочу прям теперь в твоем квесте поучаствовать. Ну, об этом тоже поговорим обязательно в конце передачи. Итак, «Полезный настрой» с Анной Донрой. В гостях сегодня Дмитрий Любимов. Не переключайтесь, пишите нам вопросы, ответы. Мы вам обязательно дадим. И продолжается наша музыкальная программа. Сегодня из каверов будет состоять мой эфир. Почему-то я так решила, потому что очень долгое время их для вас собирала. И достаточно неплохие каверы, я думаю, вы будете довольны. Итак, «Полезный настрой» с Анной Донрой. Скоро к вам вернусь.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
5: С Анной Данрой.
6: И продолжаем эфир «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. У нас сегодня гость в студии Дмитрий Любимов. Дмитрий Любимов очень необычный человек, именно поэтому он здесь, потому что у меня все только самое необычное, только самое полезное. И он рассказывает о том, он предприниматель, преподаватель, психолог, но, тем не менее, он все свои инструменты дает выход из кризиса необычными способами, которым как раз он и делится сегодня. Вот, Дмитрий, в прошлом блоге мы рассказывали о том, что он проводит квесты. Не просто квесты там развлекательные, да, а именно вот психологические для того, чтобы человек посмотрел себя со стороны. И я хотела к Диме как раз вот на этот квест. Дим, где у тебя квесты вообще? Как ты проводишь это? Где? Чего? Как попасть вообще в общение с тобой?
7: Ну, самое такое свежее и новое, и то, что я периодически провожу. В какой-то момент в мою жизнь пришла философия очень активно, как раз в момент кризиса, и мне она помогла вместе...
6: Это вот кризис, с которого ты поднялся.
7: Да, это вот мой крайний кризис, скажем так. Он был очень мощный, вот это такое выгорание. И я постепенно, знакомясь в диалогах с философами через книги, постепенно вот у меня родился такой проект, который называется «Философская прогулка», где мы собираемся пока в Москве, а так я вообще планирую в разных городах это делать. Но на данный момент, вот, кстати, у меня ближайшая будет философская прогулка, где мы поговорим о творчестве, вот, рассмотрим философа Бёрнча Хольхана и его книгу «Общество усталости», но при этом поговорим о творчестве, и о творчестве не о том, как быть там гениальным, а о том, что творчество — это способ быть в мире. Это способ видеть его, чувствовать и просто показать, что вот я вижу это так, это чувствую так, и, возможно, это кому-то отзовется.
6: Через творчество. То есть у меня, потому что кризис ситуации, у меня тоже очень часто через творчество я вылезаю. Тут через музыку, например. Я играю на ханге, на фортепиано, и я вот, ну, тоже там картины пишу, могу в кризисе. Дим, это бесплатная встреча у тебя?
7: Это бесплатная встреча,
6: можно,
7: да,
6: рекламировать смело. Рекламируем, можно. Диму. Бесплатная встреча.
7: Камерная прогулка. Нас будет до 8 человек. Мы начнем с метро Маяковская и дальше отправимся в путь.

0: Но это не просто мы погуляем. Мы будем смотреть, наблюдать за тем, что происходит внутри, угу. наблюдать за тем, что происходит снаружи. Я каждому участнику вручаю крафтовые свитки. Совершенно случайным образом он достается, но каждый раз по опыту было удивительно, что человеку попадался именно тот свиток, который нужен. Да.
1: Подожди, Дим, это значит, когда это будет ближайшее?
0: Это будет вот в воскресенье.
1: Дима, я с тобой.
0: Классно, здорово, я буду ждать.
1: Ну супер, все. Сколько человек можно? До 8 ты сказал.
0: До 8. Ну, на данный момент у меня около 5 мест свободно, так что отлично. Я пока еще про это особо не рассказывал, так что...
1: Супер, все, и в воскресенье я точно с тобой. Эксклюзив. А со скольки до скольки это будет?
0: Мы встречаемся в 13:00 возле метро Маяковская, но в любом случае лучше написать, ну, точнее, мне надо написать, конечно. Чтобы я прислал инструкцию.
1: И еще раз по времени, то есть сейчас встречаемся и на сколько?
0: Примерно 2-2,5 часа. 2-2. То есть я сюда еще добавил концепцию 10 000 шагов, чтобы как бы было... Да, и польза. Ну, реально выходит иногда 8, иногда 9, иногда 10, но как бы вот... Как вообще это родилось? Я подумал, задал себе вопрос в очередной раз, а что я люблю? Я подумал, я люблю гулять, и я люблю людей, общаться с людьми.
1: И общаться с людьми. Да. И речь у тебя вообще прекрасно поставлена, очень приятно тебя слушать.
0: Спасибо. Спасибо, это взаимно.
1: Слушай, здорово. То есть, получается, это вот как раз о том, о чем я хочу провести специальную программу отдельную. Как можно сделать свои хобби монетизированными. То есть, вот Дима как раз говорит о том, что что я люблю? Ходить, разговаривать, философствовать на тему и изучать какие-то новые вещи. Наверняка ты готовишься к каждому там, то есть изучаешь какие-то уже более глубокие вещи, правильно? Там к прогулке философии.
0: Да, конечно. То есть я разрабатываю концепцию, то есть какая-то основная идея, туда добавляю вот как раз в эти свитки, я добавляю какого-то философа, какую-то цитату и над чем человеку понаблюдать в ходе этой прогулки. Mm-hmm. Вот, помимо этого мы будем делать небольшие остановки, где будем делать какие-то практики. Ну, это...
1: Ну, дыхательные что-то... практики, наверное, там наблюдательные практики.
0: Да, созерцательный, наблюдать, ну, разные. Я не буду просто рассказывать,
1: хорошо.
0: Чтобы это было неожиданно.
1: Ну, да. Мне просто интересно для радиослушателей, чтобы как бы люди, ну, вообще поняли, вот какой есть вид деятельности у людей, с помощью которых он помогает людям раскрыть себя и не берет за это деньги. Он кайфует от того, что он делает, просто потому что он это делает с удовольствием, а люди как бы получают от этого пользу. Дим, вот, ну, очень похоже на меня, я не афиширую свою благотворительность по радио, честно скажу, но я понимаю, о чем ты говоришь. То есть я делаю какие-то дела добрые для людей, но кайфует этим сама.
0: Ты знаешь, я получаю эту огромную обратную связь, не монетную, скажем так.
1: Да.
0: Я насчет этих прогулок встречаю удивительных людей.
1: Да, вот.
0: Это
1: да,
0: было так здорово. Да, да. То есть ко мне приходят люди, которых я не знал, хотя я там вроде в своем каналчике публицировал. Вот, но удивительные люди.
1: Отлично, Дим, здорово. Спасибо огромное, что делишься такими вещами. С вами «Полезный настрой», Анна Донроева. В гостях Дмитрий Любимов. Не переключайтесь. Скоро мы к вам вернемся. Сегодня вам по каверам даю моменты. Всякие разные музыкальные. Поэтому наслаждаемся и будьте с нами.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой. И первый час «Полезный настрой» с Анной Донрой уже подходит к концу. Очень жаль, потому что столько интересного рассказывает Дмитрий. А именно сегодня у нас в гостях Дмитрий Любимов. Это квестолог, трис-педагог, психолог. И вот что интересно, он выходит из кризисных ситуаций необычными способами, которыми он вот как раз и делится. И Дмитрий устраивает вот сейчас бесплатные философские прогулки, в воскресенье к которому я как раз поеду на эту прогулку. Если кому-то интересно, присоединяйтесь. Это с часу до... Ну, Дим, расскажи сам.
5: Да, мы начнем в 3 часа возле метро Маяковская.
4: В 3.
5: Да, но вы обязательно напишите, да, в студию, наверное, чтобы
4: да,
5: вас...
4: Да, смотрите, кстати, можете писать сейчас вопросы, задавать по телефону 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс, либо можете писать в СМС. Я обязательно вам отвечу. И вот как раз это все абсолютно бесплатно. Дим, а для чего ты это делаешь бесплатно? Что тебе это дает? Почему такая прям...
5: Как я сказал, то, что вот у меня, я подумал о том, что мне нравится делать. И я подумал, так, я люблю ходить и люблю общаться с людьми. И так вот родилась идея вот как раз философской прогулки. И поэтому первично здесь было просто мне хотелось это сделать, это было интересно. Но теперь уже, проведя несколько философских прогулок, я понимаю, что это ради людей. В том плане, что на этих прогулках ко мне пришли такие удивительные люди, ну просто бриллианты. Вот, каждый человек — это какой-то удивительный мир. Вот, и для меня эти прогулки стали таким большим источником вдохновения. Что вот теперь я вижу, что эти прогулки и меня, в частности, как бы тоже вытягивают.
4: То есть это не кого-то ты вытягиваешь, а именно тебя они вытягивают, и ты становишься как бы такие, какие-то там идеи, да, подкидываешь?
5: В том числе, да. Кто-то, например, вот помог там, ну, в разных сферах, я сейчас не буду перечислять.
4: Ну, да, да.
5: Кто-то помог там с маркетингом, предложил какую-то свою помощь, кто-то помог свою помощь в астрологии, ну и так далее. То есть те люди, которые пришли на мои прогулки, они потом очень благодарны и также предлагают какие-то свои, ну, можно сказать, такие, какие-то бартерные услуги. И это очень приятно. Это было неожиданно. Я это как бы не закладывал, не задумывал. Угу. Но оно вот...
4: Ну вот про что мы с тобой говорили, что вот плыть по течению — это здорово, но это течение должно быть, когда ты несешь этот мир к свету, когда ты себя преподносишь как световой какой-то момент. Именно ты же для людей это начал делать, а тебе это откликается. Правильно я понимаю?
5: Я начал это делать для себя.
4: Вот, ты для себя начал делать сначала.
5: Я просто подумал, что я хочу. Я хочу, что я люблю.
4: Плюс 10
5: люблю
4: тысяч шагов. Слушай, гулять. Я уже забыл, о чем мы с тобой в эфире говорили, о чем за кадром. Потому что мы тут с Димой, у нас такой диалог. Я говорю: Дима, давай остановимся, потому что мне так интересно с ним разговаривать, что я даже забываю, о чем мы в эфире
5: говорили. Про 10 тысяч шагов мы сказали, что помимо философской, психологической, какой-то ментальной пользы от этой прогулки, это еще 10 тысяч шагов. То есть это классная такая норма, которую мы пройдем.
4: Дим, а ты еще рассказывал, у тебя есть проект «Такие люди». Вот что это за проект?
5: Есть такой момент. И он, так же, как и философские прогулки, собственный выход, такой мой тоже выход, можно сказать, из кризиса. В какой-то момент я развивал свой телеграм-канал, и я подумал, а что бы я хотел туда еще дополнить? И я решил рискнуть, было немножко страшновато. Я решил, что я пойду в город с микрофоном, взял своего товарища Антона Раскольникова, фотографа.
4: Класс.
5: И он меня снимал, а я подходил к людям и задавал им разные вопросы. Я начал, конечно же, с книг. То есть я задавал людям: какая ваша любимая книга, какая книга, которую

0: вы там, наоборот, никогда не посоветовали и так далее. И так это зародилось целый формат. У меня уже есть несколько выпусков. Вот, я задаю людям вопросы. И через них, во-первых, у меня подобралась классная коллекция книг, которые стоит почитать.
1: Вот, это отдельная история. Да. Дима из кризиса выходил именно с помощью книг. Это мы прям на пасашок сейчас оставляем. Так,
0: вот,
1: что еще?
0: Во-вторых, для меня это было тоже очень классно. То есть я как бы вылез из своей вот этой башни Саурона, можно сказать, вышел к людям. И это было так здорово и удивительно. Вначале кажется, что ну, кто будет, какой-то человек подходит там с этим микрофоном, кто, зачем кто-то будет отвечать, но в итоге...
1: А ты не говоришь, что это, или ты говоришь для себя?
0: Я просто подхожу, здравствуйте, меня зовут Дмитрий Любимов, вы можете ответить для меня на пару
1: вопросов?
0: А, то есть
1: ты не говорил, что там первый канал там...
0: Нет, нет, просто можете ответить, вот, вы не против, вы кто-то, конечно, куча отказов я тоже получил, но это ничего, после пятого уже это не важно.
1: По голове не ударили, да.
0: Да, да, вот, а потом оказывалось таких интересных людей, я открывал для себя, вот, тоже если они чем-то занимаются, я про них писал у себя в канале и так далее, то есть это вот такая тоже интересная
1: штука. Слушай, очень здорово. Ну, блин, Дим, даже вот, знаешь, у меня мурашки по телу. То есть я настолько вот у меня сейчас, я наполняюсь вообще идеями людей, как вот именно через себя перешагивать. Потому что любое развитие — это перешагивание через себя. И это очень важно. То есть вот это разрушение своих блоков, да, там взять у кого-то интервью. Как я на сцену, например, на курсах занималась театральных. Это очень здорово. Итак, полезный настрой с Анной Донрой. Первый час у нас подошел к концу, но не переключайтесь. Мы в следующем часе обязательно к вам вернемся после музыкальной паузы и долгожданной вами рекламы. У нас в гостях Дмитрий Любимов.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: В этом году на госуслугах появится зеленая кнопка для отмены ограничений, связанных с защитой от мошенников, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. На минувшей неделе он сообщил агентству о разработке красной кнопки, замораживающей значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов. Параллельно на госуслугах заработает и зеленая кнопка. Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Правительство ведет работу для защиты россиян от телефонных и онлайн-мошенников, добавил он. В конце сентября Минцифры опубликовала для общественного обсуждения уже третий пакет мер по борьбе со злоумышленниками. В него вошли почти 20 инициатив, в том числе создание единой платформы согласий на госуслугах, введение запрета на продажу предоплаченных сим-карт и их распространение.

0: распространение через прямых дилеров, осуществление СМС-рассылок через поставщиков услуг связи и другие. Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменятся с 1 марта 2027 года. Кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по безопасности автоэксперт Александр Холодов. Он отметил, что часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая текущего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического. По словам эксперта, автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации вести запись в реальном времени. И в завершении выпуска историческую встречу Петра I с тульским оружейником и промышленником Никитой Демидовым показали в новом эксклюзивном фрагменте масштабной исторической драмы «Рождение империи». Фильм рассказывает о десятилетии правления Петра I, от возвращения царя из Великого посольства в Европу до судьбоносной Полтавской битвы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Полезный настрой с Анной Донрой.
5: С Анной Донрой.
6: И начало следующего часа. Это уже второй час моей авторской программы «Полезный настрой» с Анной Донрой. И с вами я, Анна Донрой. Сегодня у нас в студии мой старинный такой приятель Дмитрий Любимов, который квестолог, трис-педагог, психолог. И у него куча интересных проектов, с помощью которых он себя вытаскивал из кризиса, из кризисных ситуаций. Дим, вот расскажи, пожалуйста, инструмент, с помощью которых ты себя вот вытащил, например, из своего последнего кризиса, как ты его назвал, выгорание. Что было? Как это было вообще?
7: Ты знаешь, прежде чем рассказать про то, как выбирался из своего последнего кризиса, мне бы хотелось поговорить про такую тему, как мечта. Не так давно вот в ходе там литературного челленджа, такой я сам его проходил просто, и там было задание про мечту. Есть ли мечта, которая вот у вас там не сбылась и разрушилась? И я за счет этого вспомнил удивительную историю про свою мечту, и как вот она разрушалась, и разрушение мечты тоже иногда бывает кризисом.
6: Полезным.
7: Да. Вот, и я вспомнил, что у меня была мечта. Давным-давно мой приятель задал мне такой вопрос: у тебя есть такая вот мечта большая, чтобы на всю жизнь? И тогда, это было лет 15 назад, знаешь, у меня вот был ответ на этот вопрос. Да, у меня есть такая мечта. Я мечтал построить свой ретрит-центр, значит, на берегу моря, чтобы там была там даже какая-то кузница.
6: Где?
7: В Крыму, значит, на берегу моря, чтобы там будет своя кузница, там сад, огород, там бы я проводил свои тренинги, семинары. В общем, такая вот была мечта.
6: Ну да, рассказать тебе есть о чем.
7: И вот я как бы собирал ее как пазл. То есть я путешествовал, видел какие-то архитектурные элементы, какие-то узоры, да, все хотелось туда привнести. Ну, потом... Эта мечта, в общем-то...
6: Разрушилась. Она как разрушилась сама по себе, Дим?
7: Сама по себе,
6: пережил,
7: да.
6: Пережил ты ее,
7: то
6: да?
7: Есть, хотя вот, что значит такая большая мечта и на всю жизнь? Это такая мечта, которая вот, что бы ни случилось, эта мечта точно должна, и я должен к ней идти. Но вот я, к счастью, в тот момент отказался от этой мечты.
6: Так.
7: Вот, и в итоге про нее забыл. Потом, спустя там несколько лет, я обнаружил переписку с этим своим другом и подумал,

0: думал, а вот сейчас у меня есть такая мечта, вот большая и на всю жизнь. Uh-huh. И понял, что нет, нет uh-huh. такой мечты. Ну, и закрыл эту книжку, думаю, ладно, надо, наверное, искать. И вот недавно я опять задал себе вопрос, а у меня есть такая мечта?
1: А нужна ли она вообще?
0: Да. И тут я понимаю, что ее до сих пор нет. Но я вспомнил, что да, у меня нет ретрит-центра на берегу моря, но... За эти годы у меня появился детский клуб, который был не на берегу моря, а был в уютном Перовском парке в Москве. Угу. Он был не из камня, а из дерева. Там не было кузницы. И собирал он вокруг себя не каких-то, значит, людей, которые хотят попасть на тренинги и семинары, а детей. В итоге у меня появился детский центр, в котором я, в общем-то, реализовал все абсолютно то, что я хотел реализовать в том ретрит-центре. И в этот детский клуб я точно так же подбирал только не узоры, а стульчики детские, пеленальные столики, да, плитку и так далее. То есть все вот эти детали, вот он был прям полностью соткан с любовью.
1: Ну, то есть суть в чем, что я вот тоже сейчас, я живу без мечты. Я стараюсь жить настоящим моментом, Дим, и мне это начинает нравиться. То есть у тебя нет облома, если ты вдруг, твое стремление не получается. То есть ты что по этому поводу?
0: Не только нет облома. Дело в том, что вот, то, что я получил в итоге, вот этот детский центр, uh-huh. это то, и еще много всяких других вещей, которые я получил, которые не факт, что я получил бы, если бы я вот до упорства пошел за той мечтой, от которой отдался. То, что я получил, об этом я даже не мог мечтать. То есть моя мечта
1: кайф,
0: оказалась...
1: это больше гораздо, да?
0: Да.
1: То есть детям только... можешь дать больше, чем взрослым, например, даже.
0: Да. И в этом плане наш, как мне кажется, наш вот разум, он ограничен. И эта мечта может не расширить. Иногда действительно полезно помечтать, чтобы чуть uh-huh. расширить кругозор. Но важно вот понять, вот сейчас это вдруг эта мечта меня ограничивает и наоборот сужает.
1: Вот я об этом тоже думаю, потому что, например, вы там думаете о там, какой-то машине, да, а вам надо на вертолете летать, а вы ограничиваете свою мечту. То есть я согласна с тобой полностью, поэтому я сейчас живу настоящим. Как мы с тобой говорим, ты там общаешься с людьми, кайф получаешь, я собак дрессирую, свой кайф получаю, тоже с людьми работаю. Дим, ну, в общем, здорово. В общем, один из советов, я так даже могу сама уже дать, занимайтесь любимым делом, и если вы любите детей, например, да, это вот как вариант вам подумать о том, что вы можете дать миру этому, пользуясь своими пожеланиями. Да, Дим, мне кажется,
0: да.
1: Так, зафиналим мы этот выход
0: да.
1: пока. А с вами «Полезный настрой» с Анной Донро и Дмитрий Любимов в студии. Потрясающе интересный человек, от которого невозможно оторваться в плане диалога. Поэтому мы обязательно встретимся после рекламы и музыкальной паузы. Не переключайтесь, будет еще очень много интересного. Как выйти из кризиса? Это очень важно. А именно с этой целью мы собрались, чтобы рассказать вам, как выйти из кризиса необычными способами. Это не то, что я вам рассказываю, там, закаливаться, да, там, на гвоздях постоять, спортом позаниматься. Это такая попса уже. А Дмитрий пришел со своими советами, и поэтому сейчас

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Полезный настрой с Анной Данрой.
3: С Анной Данрой.
4: И в продолжении программы «Полезный настрой» с Анной Данрой сегодня мы общаемся с Дмитрием Любимовым. Человек очень необычный, необычный тем, что он выходит из кризиса и учит выходить из кризиса людей необычными способами, которых он некоторыми уже поделился. И вот сейчас как раз вот я хочу спросить, Дим, ну вот расскажи нам, какой у тебя был последний кризис и как ты из него выходил? Давай, инструмент прям. Ну, то, что заниматься любимым делом, получать за это деньги, это мечта каждого человека, но Дима очень хороший совет дал в том плане, что как это сделать, как это пронаблюдать за собой. А теперь вот давай конкретно, Дима, инструмент.
5: Ну вот конкретно, я занимался любимым делом, получал за него деньги. Так. Но, тем не менее, я обнаружил себя абсолютно без сил. И вот, ну, чуть позже я сформулировал это состояние как выгорание. То есть я...
4: Потеря энергии, потеря интереса?
5: Да, то есть мне перестало быть вообще интересно все. Отдых не приносил мне отдыха. То есть я казалось, сейчас я перестану, сейчас я отдохну и заново пойду топить. Но в итоге я... отдых день за днем, и я понимаю, что я не могу восстановиться, мне не хочется ничего, даже своего любимого дела, мне не хочется абсолютно ничего. И вот в этот момент я тогда на Ютубе нашел видео нашего соотечественника-философа современного Алексея Соловьева, и начал смотреть, и там такие названия роликов были, прям они мне были очень актуальны, вот про выгорание, что такое, но я начал смотреть, и было, ну, в общем, я не мог смотреть, мне не нравилось, как он через видео это доносит, но я узнал про то, что у него есть книга, которая называется «Эпоха выгорающих супергероев», и я подумал, какая классная метафора, ведь действительно супергерой, он же не может сказать нет.
4: Он должен быть постоянно.
5: Постоянно, бесконечное количество задач, я подумал, прям это вот образ близкий мне. И я заказал книгу, я просто в нее вгрыз, она настолько была актуальна мне, просто каждое слово. И через нее я увидел очень много классных отсылок и метафор к другим философам. Как раз через нее я познакомился с Бён Чхон Халем, корейским философом современным. Потому что я раньше был знаком с философией. Она, конечно, обо всем, она, конечно, вечна. Но хотелось какой-то философии актуальной, которая в нашей современной.
4: Ну, то есть не просто поговорить, именно направляющей.
5: Направляющей, и она о наших реалиях. Он пишет о том, что вот, у нас сейчас клиповое мышление, что мы иногда чужие мечты через социальные сети там на себя смотрим, что у всех как будто все хорошо, а я недостаточно хорош. Ну, и так далее. То есть современный контекст. Вот. И это позволило, во-первых, вернуло мне любовь к чтению. Я начал много читать. И книги, именно книги стали моей опорой выхода из кризиса. И, казалось бы, философия это вроде такая не очень практичная история. Она
4: Я хотела сказать, это такое воздушное какое-то облако.
5: Но она позволила мне как бы как раз подняться выше, посмотреть на свою жизнь немножечко шире, чем вот я находился в этом моменте, без желаний и так далее. Вот. И за счет этого я смог взглянуть, как бы вообще абстрагироваться от реальности, посмотреть на все снаружи.
4: Ну, давай, Дим, сразу вот вопрос такой. А вот эти все книги, которые читал, ты же как бы не беллетристику читал, правильно? Там, то есть это же какие-то, скажем так, какие-то книги там эзотерические, то есть это не просто художественная литература.

0: вот что я хочу сказать. Или все-таки через
1: художественную
0: была
1: и художественная, потому что, например, в его книге я там увидел, точнее, уже в книге Бьонкшвартхана я увидел отсылку к Герману Мелвиллу с его «Моби Диком». То есть, и тем не менее, я все-таки получил отсылку и на художественную литературу. Mm-hmm. Поэтому здесь это совместно. Единственное, чего я не читал, это вот всякий, как это называется, я забыл. Нон-фикшн. То есть вот эти вот книжки про саморазвитие, вот их я не трогал.
0: Они все, я понял. То есть, вот, я хочу сказать, то есть саморазвитие ты не брал. То есть
1: не
0: это
1: брал.
0: Как раз...
1: Философия и художку я тоже брал.
0: И это тебе помогло выйти из кризиса.
1: Это мне помогло. И еще важный момент. Через это я как-то вот в мою жизнь еще пришел книжный клуб. И я подумал, книжный клуб, это надо как-то читать. И... А вдруг я не успею почитать. И, в общем, я начал посещать книжный клуб.
0: Просто начал посещать?
1: Да. И мне это тоже очень сильно помогло, потому что, опять же, для меня это было такое пространство, в которое можно было погрузиться, полностью отключиться от остального мира. Mm-hmm. Вот. И оказалось, что книжный клуб — это не про то, что надо обязательно читать.
0: Это просто раз поговорить на темы.
1: Поговорить на темы. Плюс есть некоторые темы, которые сложные, и мне кажется, они прям даже писались для этого.
0: И вот что я, кстати, хочу сказать, вот то, что Дима сказал, у кого кризис, кто хочет отвлечься от реалий, да, и нет такой возможности, например, много читать. У нас в Чехове, я могу сказать, это сейчас такая даже реклама, не реклама, потому что есть книжные клубы именно, есть платные, есть бесплатные, ищите их в интернете, ребят, и присоединяйтесь, потому что я знаю, что очень много людей, которым было плохо через книжные клубы, как раз вот и пришли в свое нормальное состояние. Поэтому книжные клубы есть в городе Чехов. Спасибо тебе огромное за совет. И сейчас об этом тоже еще продолжим в следующем выходе. А у нас еще будет два выхода по 5 минут. С вами я, Анна Донрой. Полезный настрой с Анной Донрой. Не переключайтесь, будет еще очень много интересного.

0: делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Полезный настрой с Анной Данрой.
3: С Анной Данрой.
4: И продолжается программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. Сегодня продолжаю делиться полезностями. А в частности, сегодня у меня в гостях Дмитрий Любимов. Потрясающе интересный человек, который рассказывает методы выхода из кризиса. Именно кризиса выгорания, например, кому-то на работе надоело, да? У него куча интересных проектов, вот для меня абсолютно необычных. Для человека, который развивающийся во всех направлениях, какие-то вещи мне даже в голову не приходили. Дим, очень интересно с тобой общаться. И этим мы как раз делимся. У нас, кстати, вопросик один есть, но мы его на финал потом оставим. Ну так еще, Дим, давай еще какой-нибудь. Вот какой у тебя еще был инструмент, с помощью которого ты выходил из кризиса?
5: Так, ну вот уже после того, как все-таки мне вот помогли книги, вот книжные сообщества, почему они разные бывают. Есть, где читают больше психологические книги, где читают, ну и так далее. То есть я разные попробовал.
4: То есть, подожди, есть книжные клубы, которые направлены на разные...
5: Да. Есть книги, где читают вот как раз этот... В общем, нон-фикшн. Есть, где читают прям психологические книжные клубы. То есть, где ты читаешь книгу и на основе ее разбираешься в своей там жизненной ситуации. Есть, где читают художественную литературу тоже. Я попробовал разные форматы. И онлайн, и офлайн. Мне было это очень интересно. Ну и, в общем, все это сподвигло меня к тому, что мне тоже хочется какое-то вот формировать сообщество. Вот. Ну, надо сказать, что я вот тоже в ближайшем будущем запущу свой книжный клуб. Но
4: у тебя какое направление будет?
5: Скорее всего, я буду немножечко мешать, но упор больше на философию, конечно.
4: Ну, такую, на реальную философию.
5: На реальную философию, актуальную, да. То, что сейчас происходит. Вот. И постепенно, вот когда я уже начал вставать на ноги, опять же, в очередной челлендж я вписался, но в этом челлендже надо было снимать видео. И я начал снимать видеоролики, как бы вот этого короткого формата, до минуты. И это очень мне тоже сильно помогло как-то вспомнить себя, как-то заново оживать.
4: Творчество, опять же.
5: Да,
4: Дим. Творчество.
5: Все-таки это творчество. Да, как ни крути. Как только мы начинаем что-то выдавать, хотя, казалось, сил нет, но тем не менее. А сразу...
4: Ты видишь результат, во-первых,
5: свой. Да, это точно. И он дает как раз опору, которая так нужна в кризисной ситуации. Вот. И надо сказать, как это связано, да? Благодаря этим видео я как раз и собрал свою первую философскую прогулку. Потому что те первые люди, которые пришли на нее, они как раз увидели мое видео, подписались на канал и узнали про философскую прогулку. Потому что были много кто друзей, которых я позвал на первую прогулку. Они говорили, да, мы придем, конечно. Но из друзей, кстати, никто не пришел. Вот. А пришли люди, которых я совершенно не знаю. Я первый раз с ними встретился. Это было удивительно. Потому что это целая вселенная перед тобой.
4: Ну и, кстати, вот я хочу сказать о том, что кто точно только подключился к нашему радио, о том, что именно в воскресенье, в это воскресенье, с 3 до, там, ну, на 2-3 часа, Дмитрий проводит философскую прогулку по Москве, которая начинается с метро Маяковской. Я обязательно поеду, Дим, потому что это абсолютно, ну, не потому что это абсолютно бесплатно, потому что мне интересно общаться с Димой, но это бесплатное мероприятие. Дима таким образом знакомится с людьми, привлекает к себе интересных людей, да, и открывает для себя новый мир возможностей. Это, кстати, тоже возможность выйти из кризиса. У кого сейчас кризис внутренний и духовный или там физический, ребят, я могу вас взять с собой на прогулку с Димой вот в воскресенье, потому что присоединяйтесь, пожалуйста.
5: И тема этой прогулки как раз творчество. Мы за основу, супер. За ее основу я беру книгу Рика Рубина «Искусство из ничего». И частично вот тоже мы затронем, кстати, Джона Стейнбека. Это чуть-чуть художки, но там у него хорошая была линия про творчество, про человека, который всю жизнь писал стихи, и в конце жизни их сжег полностью.
4: Ух ты.
5: Никому не показав. Вот. И это очень хороший как раз контраст. Угу. Джона Стейнбека и Рик Рубина, который, наоборот, призывает, что творить надо обязательно, это часть жизни.
4: Дима, какие ролики ты снимал? Какую тему?
5: Я на разные. И на три, на тему ТРИЗ. То есть я вот прям вот просто...
4: Ну, ТРИЗ
5: все,
4: вот
5: что...
4: это, которое преподавание.
5: Да, то есть и ТРИЗ, и психология, и выход, ну и про кризисы. И вот сейчас как раз я начал много снимать роликов именно про книги. И они начали, кстати, очень хорошо заходить.
4: А я видел твой один ролик, когда ты сидишь в маске и про супергероя рассказываешь, что типа не все супергерои должны быть всегда супергероями. Надо дать себе слабинку, как бы. Это есть настоящий, натуральный. Слушай, мне очень понравилось.
5: Знаешь, я был удивлен, потому что вот в этом челлендже как раз учили записывать, ну, вот эти хайп-ролики, что надо делать, чтобы там, ну, чтобы они вот как бы обязательно сразу

0: хук, там затрагивали внимание, то все. А он получился у меня спокойный ролик. И он собрал больше всего просмотров
1: очень
0: и
1: классный.
0: Лайков. Я был приятно поражен.
1: Ну, честно тебе скажу, Дим, клюнули на тебя, потому что ты, у тебя приятный голос, то есть, как бы ты умеешь это преподносить, ты как сказку рассказываешь. То есть, вот ты общаешься с взрослыми людьми, как с детьми. То есть, такое, знаешь, донесение чего-то такого сакрального. То есть, вот, ну, в общем, у тебя получается.
0: Спасибо большое.
1: Да. И так, полезный настрой с Анной Донрой. Еще у нас будет один выход. Сегодня в гостях Дмитрий Любимов. Это человек, который учит выходить всех из кризиса, так как так, такими методами он выходил сам. Не переключайтесь, после долгожданной вами рекламы мы обязательно вернемся в эфир и еще договорим пару интересных моментов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда.

0: Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Полезный настрой с Анной Данрой.
2: С Анной Данрой.
3: И в завершение нашей программы «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня у нас Дмитрий Любимов был, это мой давнишний старинный знакомый, который рассказывает про выходы из кризиса необычным способом. И вот о двух выходах из кризиса он как раз сейчас вот хочет продолжить рассказать. Да, мы что там
4: про ТРИС?
3: Про ТРИС. Про ТРИС. А, мы про ТРИС хотели затронуть. Да, чем Дима занимается, мне интересно, да. Чуть перескочила я уже. Мы тут так интересно разговариваем, я уже забываю, о чем мы в эфире говорим даже. Расскажи, пожалуйста, ТРИС-педагогика, что это такое?
4: Ну, классическая теория решения изобретательских задач, она была вообще-то разработана для решения инженерных задач. Но так как инженерные задачи, они в отличие от каких-то там вещей, которые дают в школе, они имеют множество различных решений. Uh-huh. И то, чему учит ТРИС-педагогика, это работе с открытыми задачами, у которых множество решений.
3: Например?
4: Ну, например, это может быть какая-то жизненная задача. Ну, любая. Вот, не знаю, как сделать так, чтобы ребенок начал читать.
3: Так.
4: Пусть даже так, жизненная задача. И я... Это нужно много рассказывать про ТРИС, но я хочу поделиться одной мыслью,
3: ну,
4: вот,
3: хорошо,
4: которую
3: давай.
4: Можно применить. В ТРИС есть такое понятие, как ИКР. Идеальный конечный результат.
3: Угу.
4: Это такой результат, при котором функция выполняется, а системы нет. Звучит сложновато, но угу. Это означает, что то, что наша задача выполняется сама собой.
3: Каким образом?
4: Например, то есть, значит, мы ставим задачу, как сделать так, не что вот, например, как заставить ребенка читать, а как сделать так, чтобы ребенок читал сам.
3: Так, и как
4: вот.
3: Сделать?
4: Ну, здесь много решений, я могу поделиться своим решением.
3: Давай.
4: Вот, это была для меня тоже такая задачка с вызовом, я много думал, я пытался начать делать классическим способом, что вот там, например, вот почитай столько-то в день каждый раз, 5 минут и так далее, разные способы. Но во всех этих способах был я, который говорил, давай читай.
3: Угу.
4: И я начал думать, и я вычислил, какая главная задача, это тоже про решение изобретательских задач, поставить задачу, какая главная задача, чтобы ребенок что? И я понял, что я ошибался, я ставил задачу, что ребенок должен прочитать какую-то определенную книжку, какую-то хрестоматию, рассказ, который нужно прочитать. И я понял, а главная задача моя какая? Чтобы ребенок начал читать все, что угодно. И сразу поменялось решение. И мы пошли с ним в книжный магазин. Я говорю, а что бы ты
3: он
4: хотел?
3: Он сам выбрал.
4: Да, он выбрал комиксы. А у меня была тоже моя установка, что ну нет, комиксы это не то, это картинки.
3: Угу.
4: Но тем не менее, я решил отпустить.
3: Да,
4: отпустить эту ситуацию и понял, что главное, значит, чтобы он читал. Давай попробуем. И мы купили несколько выпусков комиксов. И вот, он как засел, он начал без остановки читать. Да, и сейчас...
3: Вот мы родители какие.
4: И надо сказать, что с тех пор прошло много времени, он сейчас перешел на книги сам. Вот. И что самое главное, идеальный конечный результат. Ребенок читает сам. Без как бы...
3: Сколько у тебя ребенку лет?
4: Почти уже 8, то есть 7 и 10. В декабре у него день
3: рождения.
4: Ты живешь
3: в полноценной семье, да?
4: Да,
3: то есть у тебя жена и ребенок один.
4: Да, и фикус, и кошка.
3: И кошка. Отлично. Скажи мне, пожалуйста, вот как раз вопрос пришел в студию от Елены Марковой. Как относится семья к твоей деятельности? Вообще поддерживает ли тебя семья? И вообще как вот, как она задействована в твоей вот этой вот, вообще в твоих вот этих развиваниях в разных направлениях?
4: Ну, моя жена все время меня называет, что я, значит, нереализованный режиссер, потому что я всем говорю, что надо делать, и все. Вот, то есть, даже, когда ребенок...
3: А ты, кстати, когда у тебя дата рождения? Какая у тебя?
4: 9 мая.
3: А, ну ты девятка. О, еще и 9 мая. Ты же вообще-то девятка, это пробивной человек, который стены рушит. Это победитель.
4: Ну вот я стараюсь, значит, чтобы мои близкие что-то делали постоянно, чем-то заняли. Когда вот сын поступал в музыкалку, это тоже был проект, и я тоже как режиссер там выступал. Поэтому они, конечно, всегда меня поддерживают. И когда я там делал какие-то мероприятия городские, да, ну вот я говорил, ивентами занимаюсь, они тоже всегда приходили на них и так далее. То есть все активно вовлечены в мою
3: жизнь. Это очень здорово, Дим, когда семья вот участвует во всем в том, что ты делаешь, в твоих вот этих начинаниях. А чем занимаются у тебя? Вот сын, например, жена чем занимается? Направление какие?
4: Ну, жена на данный момент основной, она много чем занимается. Мы тогда познакомились с ней в рамках там семинаров Тони Робинса. Но сейчас основная деятельность, она делает цветочные медитации и цветочные подписки. То есть, да, люди, она под людей подбирает композиции, и ежедневно им приезжают букеты с цветами.
3: Вот это вот. Да. Слушай, вы какие-то все необычные. В вашей семье.

0: такое. А вот Андрей, сын, он, жена Наима, сын Андрей, он сейчас вот поступил в музыкальную школу на театральное отделение.
1: На какой-то инструмент?
0: Нет, он поступил и на фортепиано, и театралку, но в итоге выбрал театралку.
1: Отлично. Дим, слушай, к сожалению, наш эфир подошел к концу. Мы тут еще за эфиром столько договорились, еще и поговорим. В общем, спасибо тебе огромное, что ты приехал. Я обязательно в воскресенье приеду к тебе на философскую прогулку, которая проходит в Москве с 3 часов дня. Ребят, кто хочет, присоединяйтесь. Тема творчества абсолютно бесплатна. Кто в кризисе в творческом или философском, или физическом, пожалуйста, я думаю, это для вас будет очень хорошим выходом для хорошего настроения. Итак, спасибо всем, кто был с нами. Спасибо за участие, за вопрос и за внимание, которое вы уделяете нашей программе.
0: Спасибо.
1: Все, жду вас в 6 часов. Сегодня вечерний чех. С вами я, Надан Рой. Надеюсь, что Ольга Ольхова тоже к нам присоединится. Всем пока-пока. Через час встретимся.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8 926 623 63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Согласно производственному календарю, на 26-й год в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Единственный государственный праздник месяца – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 26-м году он выпадает на среду. Длинных выходных в ноябре не будет. Рабочая неделя со 2 по 6 ноября окажется разорванной праздничным днем на две части. После праздничной среды россияне вернутся к обычному графику. 5 и 6 ноября будут рабочими, а 7 и 8 ноября – стандартными выходными. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты присылают жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к данным и функциям его устройства. Важно помнить простое правило. Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения, отметил Немкин. Он посоветовал загружать приложение только из официальных источников и проверять информацию об обновлениях непосредственно в самом сервисе. И в завершении выпуска специалисты Государственного русского музея завершили комплексную научную реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазовского «Девятый вал», сообщила генеральный директор музея Алла Манилова. «Девятый вал», созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции русского музея. Картина поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. Отреставрированный «Девятый вал» будет представлен на масштабной выставке произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой русского музея в 2026 году. На выставке будет представлено более 200 произведений великого мариниста. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
1: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
0: Стоп! Можно поменьше трагизма.
1: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
0: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
1: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
0: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
4: Всем привет!
5: Привет, всем добрый вечер.
4: Добрейшего вечера четверга, да, 8 октября у нас на календаре. Память мне не изменяет, сегодня четверг, наконец-то. Ура, остались всего один день отработать до выходных, да, Ань?
5: Ну, я вот не страдаю такими вещами.

0: поэтому, когда ты начинаешь, говоришь, да, Аня, мне хочется сказать, нет, Оль, я так не живу.
1: Ну так и говори, нет.
0: Я и говорю тебе, я объясняю, почему просто, да, потому что я, как бы, для меня что четверг, что понедельник, как ты знаешь, мой любимый день, он по-своему прекрасен, и каждый день я стараюсь взять из него много положительных моментов, независимо от рабочих дней. Вообще надо работать, заниматься любимым делом, тогда...
2: Ваша тогда каждый день будет похож на выходной праздник, да?
0: Как у меня. Да?
2: Ой, замечательно.
0: Всем,
2: ну
0: да,
2: что ж, по традиции давайте сначала поздороваемся по-человечески уже, да, здесь в студии Радио Комедия 2.6 FM 70.49 УКВ и самые громкие на Яндекс.Радио. По традиции мы Ольга Ольхова и
0: Анна Донрой. Сегодня поднимаем вам настроение в эти два часа до 20.00.
2: Да, проведем их вместе под вашу любимую музыку. У нас уже висит заявка. В общем-то, висит она уже тут с 17.33. Представляешь, люди как готовятся.
0: Вау.
2: Да.
0: Когда хорошо, когда так к нашим эфирам люди готовятся.
2: Прям нравится, нравится. Вот, заявка уже стоит в очереди, поэтому скоро я озвучим. Ну а пока все-таки хочется напомнить, что у нас есть

0: событий в городе. Ну и что еще добавить? У нас тут прошел полезный настрой с Анной Донрой. Надеюсь, все послушали.
1: Потрясающий был настрой сегодня. И я расскажу, кстати, одну такую мини-рекламу кину на бесплатные мероприятия, которые проводит человек, который у меня сегодня в гостях был, Дмитрий Любимов. Необыкновенный человек с необычными занятиями. Все его занятия — это монетизированные хобби, вот о чем, собственно, и был наш эфир. Я, кстати, буду всех созывать, и Оль в том числе, в воскресенье на его мероприятие. Поэтому посмотрим.
0: Подумаем, подумаем, а то, может, и появится. Ну что ж. И, в общем-то, что хочется добавить. У нас 8-916-244-00-44 мессенджер Макс открыт для вас, работает уже на прием заявок. Как видите, работает 24/7. Поэтому все, что присылаете, мы видим. И, разумеется, сейчас будем слушать вашу любимую музыку на радиостанции Комета 2.6 FM. И в ближайший момент у нас появится тема дня сегодняшнего в группе радиостанции Комета ВКонтакте. Давайте пообщаемся. Ваше мнение узнаем. Как раз вот хотелось бы, наверное, Ань, про хобби и поговорить, да? Продолжим тему?
1: Вообще шикарная тема.
0: Замечательно. Продолжим тему. Мы будем общаться про хобби и про способы...
1: Про монетизирование.
0: Да, и про способы того, как все-таки в наше сложное время можно заниматься все-таки любимым делом и как из него еще получать

0: Ну, да. И, в общем-то, а то, может, мы, девочки, переменчивые, сейчас настроение поменяется, мы что-нибудь другое вам скажем. Не-не-не,
1: да
0: мы передумали.
1: Я уже готова.
0: А потом будет, я перепутала, думала, что твоя. Ну, давайте пока что с заявки начнем. У нас уже там есть заявка с 17.33. Кирилл нам пишет, всем привет.
1: О, Кирилл, привет, привет.
0: Нелликс.
1: Сейчас какая-нибудь стильная электронщина.
0: Да, давайте послушаем Ю, Нелликс. В общем-то, дальше у нас по курсу будет Лабуш с композицией SOS. Прям такая электронное начало. Прям, не знаю, классно. Под настроение. Мне сегодня попадает, ну, по крайней мере. Давайте слушать, что? Ну, и писать ваши музыкальные заявки. Ждем. 8-916-244-00-44.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Драмицентр Валерьевич.
1: Ты знаешь, я больше не саму рубрику люблю, а голос, которым ты говоришь. Но причем само название. Гидромедцентр Ольги Альховы. Ты вот расскажи весь гидромедцентр таким голосом, чтобы я вообще тут вся расплылась. Ну-ка, давай. Ну, попробуй.
2: Значит, там надо музыку, наверное, другую подыскать будет. Ну, ладно, давайте попробуем.
0: Давай.
2: Итак, что нам сегодня обещает погода на день сегодняшний?
0: За окном у нас плюс 11 градусов.
2: Потрясающе.
0: Ощущается, как плюс 9. Пасмурно. Осадков сегодня не ожидается. Магнитное поле спокойное, а давление атмосферное в норме.
1: Слушай, Алису не ты озвучиваешь, Оль, вообще
2: нет,
1: класс.
2: Нет, Алису
1: слушай.
2: Озвучивает Татьяна Шитова, причем, ну, прекраснейшая актриса, мне она очень нравится и, в общем-то...
1: Оль, потрясающий голос, я прям сейчас вот до мурашек, ну, блин. Здорово, Оль, здорово, спасибо
2: здорово,
1: тебе.
2: Ну да, всем рада, всем благодарна. Ну что ж, давайте, у нас там есть тема дня сегодняшнего, монетизация хобби, как и чего, куда, где, как, Аня... Как вообще это все происходит? Давай, рассказывай.
1: Монетизация хобби. Вот, например, у меня сегодня был гость в студии Дмитрий Любимов. Он как раз рассказывал, как выйти из кризиса внутреннего и внешнего и как монетизировать свои хобби. Он говорит, первым делом я поставил себе вопрос, что я люблю. Я люблю гулять и общаться с людьми. И он сейчас, Оля, организовывает в Москве, пока

0: свой книжный клуб. Он сейчас очень много стал читать, один из которых пунктов был то, что вылез из кризиса именно чтение. И очень много именно вот книг интересных хочется поставить именно вот с творчеством, с философскими беседами, с прогулками по Москве. Он говорит, и суть еще сделать 10 тысяч шагов. То есть вот он просто взял, сделал то, что он любит, и на этом он говорит, я в дальнейшем, ну он сейчас просто на другие заработки, он говорит, на этом в дальнейшем он, возможно, будет зарабатывать, он говорит, но сейчас я не хочу на этом зарабатывать, потому что я столько много интересных людей приходит, которые мне делают какие-то вещи бесплатно, за которые я мог бы заплатить денег, те, которые я бы заработал. То есть, в общем, он пока это монетизировать не собирается, но мне кажется, что это очень хорошее подспорье для того, чтобы этим еще и зарабатывать. Вот. Философские прогулки на разные темы по Москве, и ты несколько направлений затрагиваешь. Ходьбу, общение с людьми, знакомство и плюс поболтать.
1: Слушай, ну вообще здорово, на самом деле, потому что, я смотрю, просто хобби многочисленные существуют. Тут как бы и куча направлений есть, и творчество, и хендмейд, и фотографии, видео, кулинария, дизайн, иллюстрация, музыка, писательство, блогинг, спорт, фитнес, мероприятия. То есть тут реально большой простор для творчества. И тут действительно, я с тобой согласна, важно найти то самое, что тебе приносит максимальное удовольствие, и подумать, как это хобби может быть интересно большому количеству людей и что именно ты можешь уникального дать.
0: Здесь
1: им.
0: Самое главное, Оль, вот опять же разговор сегодняшней передачи моей дневной, то, что самое главное сделать то, что нравится тебе. Например, он говорит, мне очень нравились квесты всегда. И он квестолог вообще. Он организовывает квесты не просто там хоп-хей-ла-ла-лей, знаешь, там побегать там по закоулкам, а он

0: сознание. Представляешь, Оль, вот тебе, пожалуйста, вы столок. Он стал, вот это он этим зарабатывает. Да,
1: максимально круто и очень интересно. Давайте ждем ваше мнение на 816-244-00-44 вместе с вашей любимой музыкой. Ну, а пока у нас далее по курсу Dire Straits. Kingdom Come будет прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM. Вечерний Чехов.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: рассказать.
1: Давай.
0: Например, я сейчас занимаюсь продажей собственных знаний. Угу. Это вообще сейчас очень модно. То есть я очень многие в области залезла. И я, например, долгое время стояла на гвоздях. Я продаю свою услугу — постановку на гвозди. То есть это не просто встал, покричал 30 секунд или 2,5 минуты, отметил, что ты герой, или там 15 минут и ушел. То есть это целый процесс проработки своих внутренних моментов, своих эмоций, своих блоков. Вот. И я этим занимаюсь, потому что как бы я очень много это все прошла. Пожалуйста, приходите, давайте денег, я вас поставлю на гвозди. Опять же, я похудела на 25 килограмм. Постройнел, не люблю слово похудела, слово худо. Вот. И я, например, знаю, как это сделать. Безопасно для здоровья, потому что уже тоже много что попробовала. Вот. Голодание, то же самое. То есть я продаю свои знания.

0: свадьбах на поминках бухать начинают. Я говорю, если вам интересно, заплатите денег, и я вам это все расскажу. И я просто не трачу время зря, а делюсь с людьми, продаю свои знания, Оль, и это продается, я хочу тебе сказать.
1: Опять же, знаешь, здесь есть такой момент очень интересный, когда люди платят за что-то деньги, у них больше вовлеченность.
0: Конечно.
1: Потому что я же заплатил, да, одна я, как бы, я типа дурак, что ли, да?
0: Конечно, вот. Нет. Люди начинают ценить информацию, которая им поступает. А если люди получают ее на халяву, а таких, ну, я тебе хочу сказать, преимущественное большинство, то люди это просто не ценят, вот и все.
1: Ну да, когда делишься чем-то полезным, то все-таки должно иметь некоторую ценность, и если она может быть выражена в материальном плане, то это замечательно. Потому что изначально ты продаешь даже не столько знания, сколько ты продаешь свое время на то, чтобы эти знания кому-то передать.
0: Да, то есть, во-первых, ты опытом, время, это время деньги, которые потрачены тобой на приобретение этого опыта.
1: Угу. И самое интересное, что делиться-то можно на самом деле всеми навыками, которые у вас есть, потому что
0: абсолютно
1: просто
0: всеми.
1: Смотрите на то, что вам нравится делать. Допустим, вы любите выкладывать картины из мозаики. У вас есть какая-то скоростная техника, которую вы вот сами освоили для себя.
0: Да?
1: И она рабочая, она вам подходит, и вы хотите ею поделиться. Почему бы из этого не сделать, допустим, парочку платных мастер-классов и не пытаться как-то делать
0: абсолютно верно.
1: Быстро
0: вот сейчас,
1: и
0: кстати, мастер-классы,
1: легко.
0: Они очень

0: Вот и все. Не вижу в этом ничего плохого, как, в общем-то, не вижу плохого в принципе ни в чем. Но самое классное я все-таки вижу в наших музыкальных заявках, которые приходят на мессенджер Макс по номеру 8-916-244-2044. У нас там есть две заявки. Сергей нам пишет: приветик, девчонки, рад вас слышать в эфире.
1: Привет, привет, Сергей.
0: Поставьте, пожалуйста, пару композиций из моего плейлиста. Нашла Prodigy в данный момент, будет Breathe в ближайшие моменты. И Кирилл добавляет: Pleasure and Pain, Unseen Dimension. Если время есть, конечно же, эфир, как всегда, огненный у вас.
2: Спасибо, Кирилл, за песню, которую поставили себе в копилочку, ее уже отложил, эту песенку.
0: Ну и пока что слушаем Prodigy, Breathe и Unseen Dimension, Pleasure and Pain прямо сейчас на Радио Комет 92.6 FM.
3: Вечерний чех на Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Подошел к концу у нас первый час, Ань.
4: Так, да, быстро. А так хотим интересно, это мне.

0: общим моментом, а ты, наверное, по лайфхакам же пройдешься, как всегда. То есть,
1: ну, потому что я
0: полезным вещам, да. Поэтому, знаешь, вот мне хочется сейчас сказать, в завершении часа, частые ошибки, после которых люди стараются больше не пытаться монетизировать собственные хобби.
1: Давай.
0: Начинают сразу с больших вложений и очень масштабно. То есть сразу сайт, сразу тиражами листовки, визитки.

0: совета танцующей сначала продать 5-10 штучек вручную. Да. Не считают себестоимость, то есть не закладывают изначально материалы, время, упаковку, комиссии площадок, налоги, какие-то еще там дополнительные траты, то есть не рассчитывают полностью бизнес-план, хотя это вроде бы, казалось бы, хобби, да, что там рассчитывать. Игнорируют оформление и фото. У, допустим, хендмейд товаров визуал очень сильно решает в продажах, то есть оформление карточки товара все-таки имеет смысл быть. У нас сейчас есть множество инструментов, чтобы этим воспользоваться и не заказывать дорогостоящее оформление у дизайнеров, например, да?
1: Да, сейчас это все искусственный интеллект, он все делает.
0: Угу. Ну и пытаются охватить все и сразу. Выберите одно направление и сделайте его качественным. Такой совет. А у нас там есть привет и поздравления. Аня,
1: да, у нас есть привет. В общем, от Ивана Хрылева.

0: успехов в учебе, исполнения желаний и море счастья. И сказал, что после работы он к ним заедет. Он им уже об этом передал, но я еще раз напоминаю, Мирослава, иди папу с подарками. Оль, ты присоединяешься?
1: Конечно. Мы присоединяемся всей нашей радиостанции Комет 92.6 FM поздравлением. И я думаю, что все наши слушатели тоже присоединяются к этому милейшему поздравлению.
0: Это прекрасный возраст, 14 лет.
1: И хочется еще пожелать, чтобы на выбранном пути максимально были прям крохотные препятствия, но они быть должны, потому что это опыт.
0: Да, и только складывается гладкое, светлое будущее.
1: И пусть горят и сияют глаза счастьем всегда.
0: Да, и пусть рядом будут только светлые, честные, чистые люди. Это тоже мое искреннее пожелание для Мирослава. Мирослава, сегодня твой праздник. Будь счастлива.
1: А в качестве подарка от папы и от всей нашей радиостанции отправляется песня Татьяны Куртуковой «Матушка». Слушаем прямо сейчас на волнах радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: пробовали все наши радиостанции сыроедный Наполеон от Анны Донрови. Это было нечто, конечно.
1: Да, и я просто, мы начали их продавать, и потом оказалось, что их купили, ну, небольшое количество.
0: Угу.
1: И вот сейчас я книги просто вот сегодня последнюю Диме подарила. Я их раздаривала лет 6, наверное.
0: Угу.
1: А мы их вообще, ну, предполагали продать. Они себя окупили, как бы, но как бизнес это не зародился. То есть это были как такие мои подарочные варианты, поэтому здесь вот такие вот моменты.
2: Ну, сын-то классно. Сын-то, в любом случае, это классно и замечательно. И, кстати говоря, берите ручки, блокноты прямо сейчас, пошаговый план для монетизации хобби. Итак, по пунктам. Пишите. Пункт первый. Выберите одно из хобби, которое вам нравится и где у вас есть уже результат, хотя бы 5 или 10 работ. Сформулируйте четко продукт, что вы продаете, товар, услуга, доступ к контенту или это какой-то мастер-класс. То есть конкретно определитесь, что это будет за вещь. Определите свою целевую аудиторию, кому это нужно и зачем. Например, предметная съемка, какому бизнесу она потребуется. Либо там милые вязаные игрушки, кто их будет у вас покупать.

0: покупать. Изучите рынок конкуренции. Посмотрите цены и подачу у 5 похожих авторов. Сделайте 3-5 примеров, оформите портфолио. Это может быть альбом, лендинг или профиль в социальной сети. Установите цену. Конечно же, отталкивайтесь от рынка, но не занижайте. Это обесценит ваш труд. Настройте канал продаж. Это как минимум 2 площадки. Рекомендуется это соцсети и маркетплейсы. Запустите первые 3-5, причем попробуйте сделать, допустим, предзаказ. Скажите, готовлю партию товаров, кому это интересно, пишите заявки. Соберите обратную связь и улучшайте продукты и описание. Ну и, разумеется, введите учет доходов и расходов, фиксируйте, откуда приходят заказы, и не забывайте о налогах.
1: А еще я вам такой лайфхак расскажу, который, кстати, мне сегодня Дима поделился, который у меня в гостях был. Лендинг — это одностраничник,
0: да,
1: который

0: кстати, у них классный вариант, если хотел лендинг сделать на себя, потому что много чем занимаешься, угу. Так, визитную карточку. И он мне сегодня просто присылает свою презентацию, Оля, которая делается на любом компьютере. Сейчас, кстати, искусственный интеллект, говорят, делает потрясающие...
1: Абсолютно восхитительно делает все.
0: Да, делает презентации, это можно просто сделать и отправлять отдельным файлом. Это сэкономит ваши деньги в плане интернет-ресурса.
2: Ну и, в общем-то, подписывайтесь на нас, на группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. У нас много интересного и музыкальные новости в частности. А в данный момент мы продолжаем наше вещание под вашу любимую музыку. У меня тут впереди трасса Е95 от группы «Алиса» и «What is Love» от «Las Olas». И есть еще одна заявка, ее в следующем блоке озвучим и поставим, потанцуем. Ну что ж, ну ждем ваши музыкальные заявки 8-916-244-00-44. Мессенджер Макс, пишите или звоните нам.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Ну что ж, продолжается вечерний Чехов. Здесь в студии по-прежнему мы. Зовут нас Ольга Ольхова.
6: И меня зовут Анна Донрой.
5: Вот так.
6: Ничего не поменялось у нас за час в эфире каждый день.
5: И, кстати, Оль, ты получила мое сообщение о моей идее, как нас можно в эфире называть?
7: Ты знаешь, рассмотрела, получила, есть один нюанс. Одно из позывных уже занято.
6: А, да?
7: Да, я тебе потом расскажу.
6: Ну ладно. В общем, смотрите, мы с Олей решили для нашего шоу придумать нам название. А, вот «Двое на орбите» нам понравилось, но там не получается, потому что «Двое» — это мужчины, а «Две на орбите».
7: Как-то глупо звучит.
6: Ну, как-то что-то вот, что-то не хватает. А, в общем, что-то с кометой хочется, с космосом связать. В общем, какое-то у нас такое шоу хочет нас объединить. Вот.
7: В общем, у нас для вас есть новый конкурс. Давайте придумаем нам позывные, которые будут нас отличать.
6: И я вас обещаю, вы не останетесь без приза. Лично от меня какой-нибудь приз я вам точно придумаю.
7: Я присоединюсь.
6: А, я, кстати, я даже знаю, какой. А, победитель. Это мы будем на протяжении нескольких времени, то есть пока мы не выберем.
7: Угу.
6: Я вам подарю свою электронную книгу под названием «Полезные сладости». Это сладости без сахара, без муки, без выпечки. Это сыроедные сладости, на которых я лично сбросила 24 килограмма. И мой муж постройнел на 17 килограмм и избавился от сахарного диабета. Поэтому я вам эту книгу подарю в электронном виде в подарок.

0: на котором мы остановимся в плане придумывания, как наше шоу называть.
1: Угу. Именно. А мы пока продолжаем, в общем-то, обсуждать способы монетизации хобби. И хочется остановиться, на чем же вообще сейчас можно монетизироваться и, в общем-то, чем зарабатывать. Итак, у меня тут есть несколько таких моментов. Например, это продажа готовых изделий и результатов. Это обычно готовые картины, картины под заказ. Это написание каких-то там картин, допустим, для интерьера под заказ. Сейчас очень модно писать на металле, кстати говоря.
0: Олечка, ну вот что-то эксклюзивное может быть, но тоже не везде заходит. Но я тебе могу сказать, бизнес зарабатыванием картины, все художники страдают. Это незарабатываемый бизнес.
1: Ну, как вариант, понимаешь? Опять же, есть услуги на заказ индивидуальной работы под запрос клиента.
0: Сейчас этого очень много в интернете и очень много вариантов, которые я, например, открываю и сажусь, например, сама писать. Сейчас очень сильно подорожали материалы, как в принципе и во всем.
1: Это точно.
0: И вот это как раз краски выходят очень дорого.
1: Считаю, что самый, на самом деле, перспективный — это обучение и мастер-классы. Вот это перспективнее всего сейчас направление, потому что здесь можно делиться собственным опытом. Опытом, как это делает Анна Данрой, то, что она сама лично на себе проверила, она знает, она имеет в этом авторитет, она имеет в этом вес и, в общем-то, делится с вами полезным настроем в том числе.
0: Оль, тоже вот какие-то временами, когда начиналось вот это вот мое сыроедение, веганство, вегетарианство, я никогда никого ни на что не склоняла, но мне было интересно посмотреть, приготовить то, что людям было непонятно. И когда люди приходили на сыроедение, типа, где едят одни сырые овощи, фрукты, так мне смотрели, думали, ну что будет? А я готовила там оливье, селедку под шубой, я делала сыры из орехов.
1: Привычные, да, практически
0: вещи. То есть, да, но на вкус они очень были похожи к обычным вещам. И вот когда пошел пик этого сыроедения, я ездила, аж мы за границей проводили два раза мастер-классы. То есть я ездила там по всему миру и по России. А потом просто это чуть-чуть приглушилось. И сейчас у меня выездов не так много, они есть, но это такого личного характера. Я каких-то домашних условиях, там по 15-20 человек это все делаю. Поэтому здесь какой-то еще такой временной тоже момент нужно учитывать. И моду в каких-то направлениях.
1: Ну, слушай, а мы ждем ваши заявки дальше. 8-16-244-2044 и заявка от Кирилла Next by Me, Nelix и Interactive Noise прямо сейчас на радио Комитет 2.6 FM. А далее Анна, сейчас тебе в мелочах. Давайте слушать и наслаждаться.
2: Вечерний Чех на радио Комитет.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен

0: Ольга Ольхова и Анна Донрой.
1: Олечка решила меня переговорить. Она мне просто слово не доставит. Говорит мою любимую информацию про Яндекс.Радио. Олечка, я тебе все прощаю.
0: Ты повтори про Яндекс.Радио.
1: Нет, я воткну. Я воткну свое... Вы заявки, привет и поздравления можете присылать по телефону. 8

0: заявок. Я обязательно возьму телефон, с вами пообщаюсь. И приму заявку прям непосредственно своим голосом, живым, настоящим, без переписок.
1: Нам тут пишут: эфир, просто эфир.
0: Эфир.
1: Да, вот так вот. Понимаете, как хотите, да? Ну что же, у нас далее по курсу хобби и монетизации. Мы сегодня разбираемся, на чем можно зарабатывать, если вам что-то нравится, и вообще как это делать. И что тут скажешь, ты добавишь-то? Вообще, чаще всего люди пытаются на чем-то осязаемом заработать деньги. И чаще всего это почему-то под такие хобби попадают всякие открытки, логотипы, арты на заказ, готовые изделия, наборы для творчества, выкройки различные, в том числе фотосъемка, вот десерты, мастер-классы по десертам, наборы специй, соусов.
0: Себя можно раскрутить, Оля, раскрутить себя можно в разных направлениях. Самое главное, я вам

0: пожалуйста, не перегорайте. И если вы будете, например, в нескольких направлениях развивать свой бизнес, то именно не рассматривайте как бизнес, а как информацию или материал для того, чтобы было людям хорошо. Вот это очень важно. Не зацикливаться на деньгах, а именно давать людям то, что им может быть полезно. И вот эта перестройка мозгов, она обязательно принесет вам денежный результат. Если вы будете только на денежном эквиваленте зациклены, ребят, ничего такого хорошего не получится. Вот это купи-продай, перепродай, оно как бы настолько уже надоело и неинтересно, что, в общем...
1: Хочется чего-то интересного, полезного.
0: В общем, творите, творите добро. То есть, чем больше вы людям приносите какого-то добра... Я, например, вот занимаюсь йогой с девчонками, ну, бесплатно, можно сказать. То есть, что-то мне кто-то там, кто-то массаж не делает, кто-то там фрукты приносит, кто-то там денежку на карту кинет. То есть, ну, грубо говоря, за донейшн. То есть, донейшн – это как бы, ну, как бы благотворительность.
1: Благодарность.
0: Благодарность.
1: Благодарность.
0: От сердца. Поэтому... Но я настолько получаю, когда девочки получают от йоги результаты, то есть мне вот лучшей благодарности не надо. И поверьте мне, деньги приходят, вот они будут с других сторон приходить, вот это деньги.

0: с нашим вторничным эфиром. Там обсуждали уран, который сейчас ретроградным обратным курсом, значит, через золотые ворота идет в созвездии Тельца. Да, и что самое интересное, ведь это время связано как раз, астрологи говорят, что это благоприятное время для поиска себя в новых способах продвижения самого себя и в новых способах заработка. Поэтому не стесняйтесь, если вы давно хотели поменять что-то в своей жизни, то считайте, что, ну вот, вам, пожалуйста, голос из приемника вашего. Мы, Ольга Ольхова и
1: Анна Данрой, да, мы здесь.
0: Мотивируем вас на изменения к лучшему своей жизни. Ну и, естественно, под вашу любимую музыку. У нас есть заявка, оставим ее на завершение часа. Там она симпатичная композиция нам пришла, поэтому будем ставить ее в конце часа. А пока что у нас New Style ISMC и Around the World ATC будет прямо сейчас, прямо по курсу на радио Комедос 2.6 FM. Ну и, в общем-то, будем подводить итоги нашего сегодняшнего обсуждения. Возможно, что-то полезное вы сегодня для себя отметили. Поэтому пишите нам. Ждем.
1: И заедем.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM. Dreadnought War.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе Опт АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове Опт АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Ну что ж, а у нас вечерний Чехов подошел к концу, к сожалению, но это, в общем.

0: ВКонтакте, смотрите анонс, там уже он со вторника находится, кто у нас будет в гостях. И присоединяйтесь к нашей трансляции, которая будет в субботу 6 часов вечера. Ну, а пока что мы с Анной вдвоем будем подводить итог тому, чего мы сегодня обсуждали. Организация хобби. Как и что, куда.
1: Не забывайте просчитывать, во-первых, свой бизнес, потому что, например, у меня тоже была мечта открыть сыроедный ресторан. Но когда я вышла замуж, и муж мне просто на коленках сел и просчитал, что нужно, какие расходы должны, сколько мы должны приносить в месяц, чтобы хотя бы в ноль выйти. Ребят, я поняла, что я даже в ноль. Это сложно выйти. То есть для меня сыроедение это было прям ого-го, как круто, но люди не все это понимают. И вы знаете, я больше денег заработала на разработке меню в сыроедных ресторанах. Поэтому я как бы нашла альтернативу своим применением, своему рецепту, своих знаний. Но это просто было вот на немножко в другом направлении, но тем не менее тоже связанное с сыроедением.
0: И на самом деле ищите не только и не столько способы заработка, сколько способы уделять своему любимому занятию время. И смотрите, где это может быть интересно другим людям, потому что чаще всего именно на пересечении человеческих интересов и могут возникнуть какие-то

0: Без чудес ничего не бывает. Что ж, и, в общем-то, ловите лайфхак под занавес, как быстро проверить спрос быстро и дешево, практически незатратно. Смотрите, на своей страничке в соцсети, допустим, ВКонтакте, разместите 1-2 поста с примерами и, в общем-то, с примерами того, что вы можете предложить. И спросите, задайте вопрос своим друзьям, подписчикам, что интереснее, вариант 1 или вариант 2, и готовы ли вы за это заплатить, и, допустим, сколько. Такой будет маленький интерактивный социальный опрос, который практически ничего не стоит. Ну и сделайте, допустим, предзаказ или бронь без оплаты, допустим, напишите «готовлю к отправке несколько там мягких игрушек». Оставьте заявку, если вам это интересно. И попробуйте 1 или 2 товара разместить в и, в общем-то, на каких-то площадках для продажи товаров. И в локальном чате посмотрите, есть ли отклики на ваши товары. Так вы узнаете, есть ли спрос на то, что вы предлагаете. Ну и выбирайте хобби, которое вам по душе. Занимайтесь им в свободное время, получайте удовольствие. И развивайтесь, не оставайтесь на одном месте. Аня прям такая вся серьезная сидит.
1: А я просто не могу тебя даже остановить, потому что особо добавить нечего. Оль, все правильно говоришь, я, собственно, все это поддерживаю. Вот. И любимое дело, я говорю, это не просто... Я говорю, вот человек ходить любит и разговаривать. И создает философские прогулки, заряжая себя шагами ежедневными, плюс настроением и плюс встречу с замечательными людьми. Ребят, это не может не наполнять. Поэтому вот продумайте, знаете, вот не надо изобретать велосипед. Вот есть попсовые какие-то вещи, которые нереально могут сработать на хорошие зарплаты.
0: Ну, допустим, можно жителям города Чехова, если вы хорошо знакомы с историей родного края, устраивать какие-то пешие прогулки по интересным местам города. Почему бы и нет?
1: И изучить, в конце концов, устраивать. Например, у меня куча других историй, когда я на телевидении 15 лет проработала, и я поняла, насколько историю переворачивают. И я, например, сейчас этой историей могу по Чехову рассказать такие вещи о Чехове, которые даже историки не знают. Поэтому, ребят, ковыряйтесь в информации, собирайте ее, изучайте, и будет вам счастье.
0: Ну, а мы говорим всем пока-пока, до завтра. Всех обнимаем, целуем. Всем спасибо за музыкальные заявки. У нас под занавес часа заявка от Кирилла. Technical Hitch называется. Пиано Поли. Слушаем в завершении часа.
1: Все, до завтра. Пока-пока.
0: Пока-пока. Всех обняли, поцеловали.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM. Слушать, слышать. Радио Комета.

0: Автомета. Реклама.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
3: Удивительные места необъятной России в рубрике
4: «Там, на неведомых дорожках».
5: Сегодня мы отправляемся в Плёс. Старинный город на Волге в Ивановской области. История Плёса известна с 1410 года, когда московский князь Василий I повелел построить здесь укрепленную таможенно-сторожевую заставу. Волга в этом месте не петляет, что позволяет увидеть противника с большого расстояния. По одной из версий, свое имя город получил именно по названию прямого участка между двумя поворотами, который называют Плёсом. Город многое пережил. Нашествие монголо-татар, княжеские междоусобицы, польско-шведскую интервенцию. Было местом формирования ополчения Минина и Пожарского. Плёс был основным портом на Волге для этой местности. Однако со строительством железной дороги Иваново-Кинешма город Плёс теряет свое значение и превращается в небольшой провинциальный, но туристический и весьма творческий городок.
6: Путеводитель.
5: Город Плёс расположен на правобережных холмах Волги в 370 километрах по автодороге от Москвы и 69 от Иваново. Добраться до Плёса можно на автобусе. Регулярные рейсы ходят из Москвы либо до самого Плёса, либо до Иваново. Теплоходом по Волге. Пассажирские речные лайнеры из Москвы или Петербурга причаливают в самом центре Плёса. А также поездом или самолетом до Иваново. Ну а там уж на автобусе до Плёса.
7: Исторический телеграф. Около 100 лет назад, сидя в кругу своих друзей и учеников, Левитан сказал: «Друзья, а представьте себе, мы прославимся, разбогатеем, выкупим мастерские и откроем первый в России музей пейзажей». Прошло больше 100 лет, и в 1997 году здесь, в Плёсе, единственный в России, может быть, и единственный в мире, открыт музей пейзажа. Картинных галерей много, но музеев, посвященных одной теме с таким разнообразием работ, больше не существует нигде. Интересной достопримечательностью Плёса является дерево любви, представляющее собой две сосны со сросшейся ветвью. В Плёсе были сняты многие известные киноленты, такие как «Два капитана», «Почти смешная история», «Жестокий романс» и «Золотой телёнок».
8: Как красиво! У гостей города с первой минуты возникает ощущение, что они когда-то здесь жили, а теперь наконец-то вернулись. Возможно, это связано с тем, что Плёс не раз засветился в кинофильмах в роли идеальной российской провинции – чистой, скромной, уютной, благополучной. В городе много маленьких музеев – от музея древнерусской семьи и музея свадьбы до музея первобытной охоты и рыболовства. Из художественной галереи обязательно надо сходить в музей Левитана, в местном художественном музее-заповеднике. С Плёсом связан один из самых продуктивных периодов творческой жизни художника, и в комнатах, которые Левитан снимал в этом городе, выставлены его картины. Повод приехать в Плёс с декабря по март – центр горнолыжного отдыха «Милая гора» с двумя трассами и беговым маршрутом. Как уже было сказано, в Плёсе были сняты многие отечественные кинофильмы. Ну а следующий город, который мы посетим, и вовсе называют «Крымской Ниццей». Нас

0: Планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма?
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

Невозможно ответить на вопрос, кто придумал рок-н-ролл, но совершенно ясно, что очень важную роль в истории жанра сыграл Ричард Уэйн Пеннимон, более известный как Литл Ричард. Это он стал соавтором и первым исполнителем песни, которую журнал Mojo поместил на первую строчку списка 100 аудиозаписей, изменивших мир. Речь идет о композиции «Тури Фрури». Литл Ричард сочинил ее в первой половине 50-х годов, когда работал мойщиком посуды на автостанции Greyhound. В интервью журналу Rolling Stone он рассказал: «Я никак не мог поладить со своим боссом, он постоянно нес мне какие-то кастрюли, чтобы я их мыл, и однажды я решил, мне нужно что-то придумать, чтобы этот парень больше не тащил мне на мойку эти горшки. Я сказал ему: «Элло, боба, луба, пала, бэм, бум, убери их!» Я тогда был решительно настроен. Так что «Тури Фрури» я написал на кухне. Этот знаменитый возглас, который в дальнейшем часто использовали музыканты, играющие рок-н-ролл, является словесной имитацией барабанного ритма, который где-то услышал Литл Ричард. Якобы он частенько отвечал такой фразой на вопрос о том, как у него идут дела. Ричард записал «Тури Фрури» с третьей попытки, потратив на весь процесс около 15 минут. Так, 14 сентября 1955 года родился хит, который многие считают лучшей рок-н-ролльной песней. «Тури Фрури» поднялась на вторую строчку Billboard Rhythm and Blues и добралась до 17-го места Billboard Hot 100. Вскоре вслед за Литл Ричардом кавер-версии «Тури Фрури» записали Пэт Бун и Элвис Пресли. Позже песню исполняли Queen, Элтон Джон, Sting и многие другие. Дэвид Боуи, который услышал

Тутти-Фрутти в 9 лет, позже говорил, что в тот момент его сердце чуть не взорвалось от восторга. А Литл Ричард назвал песню своим величайшим достижением, ведь она вытащила его из кухни на большую сцену.

0: На берегах Лопасни 23 часа.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: мы падали.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Прекрасный новый солнечный день тебе заглядывает в окна.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

С этой песни началась карьера британской певицы Кейт Буш, спетая странным пронзительным сопрано готическая баллада, название которой уже само является литературной аллюзией «Wuthering Heights». Это не что иное, как «Грозовой перевал» Эмили Бронте. По собственному признанию певицы, она сперва увидела телевизионную экранизацию, правда не целиком, а лишь сцену, в которой призрак Кэтрин Эрншоу ночью ломится в окно, а уже затем прочла классический викторианский роман. Кейт как будто перевоплощается в Эрншоу, и даже несколько неестественный голос на своих последующих записях Буш чаще будет петь более низким тембром, может быть связан с тем, что песня исполняется от лица призрака, благо за основу «Wuthering Heights» взята именно сцена, увиденная певицей.

Саму певицу в детстве называли не Кейт, а Кэти, как и героиню «Грозового перевала», что облегчало вхождение в образ. При этом, в отличие от романа, в котором Кэтрин Эрншоу, строго говоря, не является в прямом смысле слова действующим лицом, возникая лишь в воспоминаниях других персонажей, композиция Буш исполняется именно от ее лица. Певица даже придумывает Эрншоу собственные воспоминания, которых нет в первоисточнике. Например, об их беззаботной юности вместе с главным героем на пустошах, где свищут ветры, мы падали и катались в траве. Песня – лишнее подтверждение того, что творческий человек в своих поисках прекрасного может зайти даже за границы сознания. Кейт написала сопроводительный текст к альбому, где поясняла все смыслы романа «Грозовой перевал». Зачиталась, видимо, конкретно. Вот выдержка. Когда людям не удается получить то, что они хотят, они становятся способны на безумные вещи. История умалчивает о том, на какие безумные вещи готова была решиться сама Кейт Буш, но так или иначе, лейбл настаивал на том, что синглом должна быть выпущена другая композиция. Певица продавила свой вариант, и «Грозовой перевал» на долгие годы стал ее визитной карточкой и хитом номер один. Интересно, что Буш и автор «Грозового перевала» Эмили Бранте родились в один день, 30 июля.

0: Да, там вообще интеллект не присутствует.
1: Возрастное ограничение 16+.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Слушайте. Радио Комета. 92.6 FM.
1: Это...

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первая чеховская радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

двумя ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

Никакой бусты в моей трубке не осталось. Да пока мы все бредем шестые сутки в окружении врага, и дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

другие остаются на века. То я беспечный ручеек или глубокая река. Что через годы скажет сын, тогда и сам уже седой, что будут помнить обо мне и кто последует за мной. Дай Бог мне сил, чтобы достойно подойти.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.